назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал.

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души.

оскверняется, гаснет веры небесный свет, то и Божий храм разоряется, и отсчет начинается бед. С гору тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром, никто не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик, это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом. Если Бог из сердец изгоняется,

Теперь все замки рассекречены, отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь, земного или вечного? Казино ли, бордель или храм? Все то зло, что в сердцах было связано, обретает свободу и власть. Жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть. Чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит души грех.

Миловеки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, прис, миловеки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя,

Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночны в ранны нырящи. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по ношаху мивразимый, и хвалище имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя иси. Дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время. Яко благоволишь раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, где же работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, в роде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко реза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют, сынови раб Твоих селятся, и семьи их вовек исправятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееву и сыновым Израилевым хотение своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый многомилостив, не до конца прогневается, не живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сын, и ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройдя в нем и не будет, и не познает к тому месту,

Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душа моя Господа.

Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизило, в исповедание и велилепоту облеклся и си, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспреннее своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги своя пламень

От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им. Предел положил еси, его же не прийдут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды камени отдадят глаз. Напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит лица елеем, и хлеб сердца человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил. Там и птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положилась и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссея солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя. Сие море великое и пространное, там о гаде их же нет числа, животное малое с великими. Там о корабли приплавают, змей сие его же создал еси, ругатися ему. Всяк тебе чаю дать у пищи им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости. Отвращу же тебе лице возметутся, от имиши дух их исчезнут, и в персть свою возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Будет слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих. Презирая на землю и творя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз возвеселился о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть и им. Благослови душе моя Господа.

Аминь. Исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помяну век завет Свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление.

от языка в язык и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф, смириша во оковах нозе его, железо пройде душа его, донде же прииде слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его, постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказати князя его, яко себе и старца его умудрите, и вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его. Посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них словеса знамений своих и чудес своих в земли Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды их, кровь и измори рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей приидоша песи и мухи из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющ земли их, и порази винограды их, и смоку их, и сотры всякое древо предел их, речей и приидоша прузи и гусеницы им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я с ребром и златом, и небе в коленах их боляя. Возвеселися Египет во исхождении их, яко нападе страх их наня. Распростре облак в покров им, и огонь еже просветите им ночью. Просиша и приидоша крастили, и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки. Яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму, рабу своему. И изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье. И даде им страны язык, и труды людей наследовавшим, якуда сохранят оправдание его

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоише благодеяние жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложей наших и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и силу, да исподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и вынук Тебе зреть, и Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши, убой, помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишь мы. Аще же что согрешихом даже до настоящего часа словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь.

Канон Святому Божию архистратигу Михаилу «Воспоминание чуда в хонях». «Отверзу уста моя, и наполнятся духа, и слово отрыгну царице матери, и явлюся светло торжествуя, и воспою радуясь, то я чудеса. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, божественными светлостьми облистоваем всегда, ум мой озари, еже воспети тя архистратиже горних воинств, всех утверждения, притекающих к тебе. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, ум пребезначальный примирного чиноначальника показачина, тя преславни архистратиже и светствующих во тьме, и божественное украшение церкви своя. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, умов предваряя небесных в дусе, дольним же всеизряднейшие Михаиле, дался иси ограждение и утверждение и оружие, враги заковающие и потребляющие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Дева всенепорочная, я же ангелу в благолепие, человеку в помощи, ты мне помози, мореплавающему, и в буре греха присно впадающую и бедствующую. Не мудростью и силой и богатством хвалимся, но тобою Отчу и постасною мудростью Христе, несьбо свят почи тебе человеку любче». Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас. Крепостью божественную воеводу ангелов всехвальне, обходишь и всю землю от лютых ны и зимая, призывающее Твое божественное имя. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас. Яко божествен проповедник, яко предстатель верных непостыден, заблудших пути вождь и наказатель был еси, Божий архистратиже боговиднейший, святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, божественного сияния чище зерцало был еси, явление честного светло прием духа, Михаиле первоангеле доста чуднее, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Невещественные умы составивай волею, в вещественное Твое чрево вселися хотением всенепорочное, плотью зрим незренный. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, небесных чинов наставник, служитель же славы божественная, достойно быв повелением зиждителя Твоего, христианам еси ходатай спасительный, невещественную Твою славу земные назирая, тем же подолгу благохвалим Тя все, божественное Твое днесь воспевающее торжество, Михаиле архистратиже, моли Христа Бога, грехов оставления даровати, празднующим любовью божественная Твоя чудеса. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, лик ангельский архистратига имея божественного Михаила, с ним святей Троицы немолчное приношает песнопение, из несущих босодетель всяческих, воинства огнезрачных чинов словом приведе, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Упование христиан, Пресвятая Дева, Его же родилась и Бога, почи ума же и слова, непрестанно моли с вышними силами, подать и оставление грехов наших всех, и исправление жития, верою и любовью присно тя славящим. Сидя в славе на престоле Божества, в облаце легце, прииди Иисус Пребожественный, нетленную дланью и спаси зовущая, слава Христе силе Твоей. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, ум сый первый составил си божественное умы хотением, начальника посреди сих Михаила содела, всеблаженным причастием просвещаема и умными богоначалия облистаема. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, пение святое, со престолы и начало, и силами, и властьми, и священными господствами, возглашаешь и Троице, преславне Михаиле, спасаяны поющие тя. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, величаем всех Творца же и Господа, за благоутробие давшего, обхранение величайшее и необоримую стену и забрало Михаила нам, святозарного архистратига. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
мысленно Деву, Твоего Рождества преславное, сказываши древле, священно явленный, духом гору пресенную, видите яснейше, из нее же святый прииде Бог воплощаем. Нечестивее не узрят славы Твоей, Христе, но мы Тя единородне, отеческие славы сияния Божества, от ночи утреннейще, воспеваем Тя человеколюбче. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, явился еси предводящий древнего Израиля повелением сущего из Иакова, человеком явшегося дебельством тела, Михаиле бестелесный, ангелов архистратиже. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, невещественными сияния обожаем присно, причастием богоначальным, и нам осияние святодательное подаваеши, первоангеле преславно удивляем. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, украсися благодатью божественный Твой храм, в той бо пришед, врачест, пучину Его показал еси, Михаиле первоангеле, и страстей потребителя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Умных ангелов Тя показа Бог Высшую, вселився в Твоя ложесна, чистая, всенепорочная, Его же моли всегда ущедрить и поющие Тя. Возопи прообразуя погребение тридневное пророк Иона, в ките моляся, отли избави мя Иисусе, царю сил. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас. Радуется верных множество, благохвалящее Тя, и славится святого Слова, совокуплющего земные со ангелы Михаиле, своею благостью. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, воинство Израилева спасываясь и являясь, и божественное подая повеление архистратиже, враги низложил еси, и в конец сия истребил еси. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, яко видите Иисус Навин, поклонися, вопросив честного Твоего и святого имени, начальниче ангелов, благовением и страхом держим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Блаженні люди и присно блажащие Тя, блаженная, я же Бога блаженного рошая, земные за милосердие, незреченным единением обожившего. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, архистратиже Божий, служителю божественной славы, ангелов начальниче, человеком наставниче, полезное нам проси и велию милость, яко бесплотных архистратих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Реклися человеколюбче в писаниях Твоих, множеству радуватися ангелов на небеси, от человеца едином кающимся бессмертне, тем же мы, и же в беззакониях, безгрешне едине сердцевече, тя молите всегда дерзаем, яко благоутробного, ущедрите и не спаслати, недостойным умиление, владыко, подая нам прощение, о всех бо нас молится тебе, бесплодных архистратих. Спаси во огни аврамские твои отроки, и халдеи убив, я же правда праведно уловляше, припятый Господи Божий Отец наших, благословен еси. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, усмотрив Даниил виде, куп настояще тя блаженне, и умудряюще того в ховаре видение, ежевиде, Гавриле молнии зрачне, Михаила чиноначальника тому являюща. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, ангелов наставники, боговидные, святоносные Михаила и Гавриила, наши благие утешители и предстатели и хранители, восхвалим верою велигласно. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, красен и вся благолепен, и боговиден сый, вождь, паче ума невещественных духов был еси, Михаиле святозарнейше, сними убо о всех нас, молися. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ума великого истинно слово, присносущное дело, в
життя нізваголено і страшно вселівшися відя, возопі Гавриїв архангел, радуйся престолі височайшого благословенная, Ізбавителю всіх всесильне, посреди пламені благочествовавшись, снісшед оросил єсі, і научив єсі пєті, вся діла благословіть поті Господа. Святий архістратіже Михаїле, молі Бога о нас, мысленных, бестелесных, чиноначальник, молитвенник человеков, спасителен, божествен Божий служитель Михаиле, показался еси, поя непрестанно, вся дела благословите, пойте Господа. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, светильника два всесветлая, Михаиле и Гаврииле, архангели, три светлого божества сияньми, тварь просвещающие, лютых мову отгоняйте. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, яко добрые кормчи архангели, ко пристанищу божественные воли, душевный корабль мой спасайте, от бури грехов падши и бедствующие. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Невестокраситель, божественный архангел, представ, приглашаше тебе, еже радуйся, невесто Божия безневестная, ангелов славу и человеков спасение и ограждение. Ева, убо недугом преслушание, клятву вселила есть, ты же Дева Богородица, прозябением чревоношения, мирови благословение процвела еси, тем тя все величаем. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, все благолепие Твоего Архангеле, Божественного Храма, осияющее святозарным Твоим присутствием, чудес молнии спущает и тьмы недугов всегда отгоняет божественную благодатью. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, яко супруг красен и лепотен суще, владычним повелением сущим на земле служите архангели, от лютых изымающе, и всем просвещение посылающее спасительное божественным духом. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, днесь радуется с нами бестелесней божественней уми, воспеваемо видяще сего от всех великого и светлого архистратига, и любовью с нами празднуют жизнодавца величающее. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, божественная Двоица и святозарна, архангели Михаиле всечестне и Гавриле препрославленне, Троице честней предстояще, при грешении вины и муки хвалящей вас избавите. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Глас тебе, божественного Гавриила, приносим радостно и взываем, радуйся раю, древо посреди жизни, имея и пречистая, преславное слово палату, радуйся, дева всенепорочная. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, яко же древле погрузил еси реки бесчинное шествие и шумение, архистратиже славы, тако и ныне архангеле, языков гордыню и демонов свирепство потреби, яко да подолгу тя чтим в песнях достойно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Почитают Рождество Твое бесплотных чини, радости боземная Ты наполнила еси едино, тем тя всенепорочную верней славим в пениях славословяще, свет босущим во тьме воссияла еси, яко утренний воссиявший день.

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору. Точит сердце, он съедает нутро, и от взоров схоронился хитро. Сколько в сердце разновидных червей, что дырявят древо жизни моей. Мои соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

червивых прорех. Значит, много в нас не яда, добра, коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места, чтоб душа была от гнили чиста.

муляж. Как посмотришь, так и льется слюна, а укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат. Лжеучений и цитат винегрет, вроде церковь, но внутри Бога нет. В общем, яблоки пойдут впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

стал монахом в черных рясах, а под конец нашел папа, что на Глицининштрассе. И он священника спросил задумчиво и строго: хватает батюшка

Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи, от слове сей мятежно. Плечма своим осенит тебя и под крыле его надеешися. Оружием обыдет тебя истина его, не убоишися от страха ночного. От стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое Вышнего положилось, и прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва и змия. Яко на мя уповай, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его. Долготой дни исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

непоминаемых и всех от века усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим.

«Не хочу вас не видеть, я умерших, да не скорбите, як уже и прочие, не мущие упования, аще бо веруем, яку

и ныне есть, егда мертви услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Як уже бо Отец имать живот себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст Ему, и суд творите, яко Сын Человечий есть, не дивитесь сему, яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу о себе творить и ничесо же, як уже слышу, сужду,

духовы всякие плоти, смерть поправы, и дьяволы упразднивы, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи, упокой душу усопших раб Твоих, всех сдены непоминаемых, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее.

яко ты си воскресение и живот, и покой усопших раб твоих, всех сдены непоминаемых и всех от века усопших православных, отец братьев и сестер наших, вождей и воинов на поле брани живот свой, за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим,

Пречистая Своей Матери, святых славных, всех хвальных апостол, преподобных, богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, всех сдены непоминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет и нас помилует, яко благи и человека любит. Во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабам Твоим, всем сдены непоминаемым и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем

Давно уж солнце не всходило, в душе унылой и больной осенней грустью задождило, а теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер,

когда такая непогода заморосит в душе твоей, когда ее затопят воды и грозового дождя.

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я на

съедает нутро, и от взоров схоронился хитро. Сколько в сердце разновидных червей, что дырявят древо жизни моей. Мои соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

коли страсти нас съедят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль,

муляж. Как посмотришь, так и льется слюна. А укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат. Лжеучений и цитат винегрет. Вроде церковь, но внутри Бога нет. В общем, яблоки пойдут впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги.

Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночные вранны нырящи, бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде, весь день по ношаху мивразимый, и хвалящий имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях, от лица гнева Твоего и ярости Твоя, яко вознес, низвергл мя си, дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время. Яко благоволиши раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы Твоя. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, где же работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвестими. Не возведи меня в преполовине дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся, яко реза обетшают, и яко одежду свиешь, и я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют. Сынови раб Твоих селятся, и семьи их вовек исправятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееву, сыновом Израилевым, хотение своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ни живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну, яко персти смы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройдя в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа.

Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизило, в исповедании и велелепоту облекло сеси, одеяйся светом якориза.

От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им. Предел положил еси, его же не прийдут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные приветают, от среды камени отдадят глаз. Напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лица елеем, и хлеб сердца человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил. Там и птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положилась и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссея солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля Твоя.

и приплавают змейся, его же создались и ругатися ему. Всяк тебе чаю дать у пищи им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, отымеши духи их и исчезнут, и в персть свою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяя ее трястися, прикасаясь к горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душе моя Господа.

Аминь. Исповедайтеся Господеве и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце, ищущее Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранние Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помяну век завет Свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя. Тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего, внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе его, железо пройде душа его. Донде же прииде слово его, слово Господне разже его. Посла царь и разреши его, князь людей и остави его. Постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему. Наказати князя его, яко себе и старца его умудрите. И вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову. И возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их. Преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его. Посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них словеса знамений своих и чудес своих в земли Хамове. Посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его. Приложи воды их в кровь и измори рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей приидоша песи и мухи из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющ в земли их, и порази винограды их и смоку их, и сотры всякое древо предел их, речей и приидоша прузи и гусеницы им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я с ребром и златом, и небе в коленах их боляй. Возвеселися Египет во исхождении их, яко нападе страх их наня. Распростре облак в покров им, и огонь еже просветите им ночью. Просиша и приидоша крастили и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки. Яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму, рабу своему. И изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье. И даде им страны язык, и труды людей наследовавшим. Яко да сохранят оправдание его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и сил, да исподобимся Тебе петь и разумно, и молитесь и непрестанно, и вынук Тебе зреть и Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши, увы, помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены. Аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь.

Божий оркестратігу Михаїлу «Воспоминання чуда в хонях». Отверзу уста моя, и наполнятся духа, и слово отрыгну царице матери, и явлюся светло торжествуя, и воспою радуясь, то я чудеса. Святый оркестратиже Михаиле, моли Бога о нас, божественными светлостями облистоваем всегда, ум мой озари, еже воспеть эти оркестратиже горних воинств, всех утверждения, притекающих к тебе. Святый оркестратиже Михаиле, моли Бога о нас, ум пребезначальный примирного чиноначальника показа чина, тя преславне архистратиже и светствующих во тьме, и божественное украшение церкви своя. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, умов предваряя небесных в дусе, дольним же всеизряднейшие Михаиле, дался и си ограждение, и утверждение, и оружие, враги заковающие и потребляющие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева всенепорочная, я же ангелу в благолепие, человеку в помощи, ты мне помози, мореплавающему, и в буре греха присно впадающую и бедствующую. Не мудростью и силой и богатством хвалимся, но тобою Отчу и постасною мудростью, Христе, несть бо свят почи тебе человеку любче. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас. Крепостью божественную воеводу ангела всехвальне, обходишь всю землю от лютых ны и зымая, призывающее Твое божественное имя. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас. Яко божествен проповедник, яко предстатель верных непостыден, заблудших пути вождь и наказатель был еси, Божий архистратиже боговиднейший. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас. Божественного сияния чистшее зерцало был еси, явление честного светло прием духа, Михаиле первоангеле доста чуднее. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Невещественные умы составивай волею, в вещественное Твое чрево вселися хотением всенепорочное, плотью зрим незренный. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, небесных чинов наставник, служитель же славы божественная, достойно быв повелением зиждителя Твоего, христианам еси ходатай спасительный, невещественную Твою славу земные назирая, тем же подолгу благохвалим Тя все, божественное Твое днесь воспевающее торжество, Михаиле архистратиже, моли Христа Бога, грехов оставления даровати, празднующим любовью божественное Твоя чудеса. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, лик ангельский архистратига, имея божественного Михаила, с ним святей Троицы немолчное приношает песнопение, из несущих босудетель всяческих, воинства огнезрачных чинов словом приведе, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Упование христиан, Пресвятая Дева, Его же родилась и Бога, почи ума же и слова, непрестанно моли с вышними силами, подати оставление грехов наших всех и исправление жития, верою и любовью присно тя славящим. Сидяй в славе на престоле Божества во облаце легце, прииди Иисус Пребожественный, нетленную дуанию и спаси зовущая, слава Христе силе Твоей. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, ум сый первый составил си божественное умы хотением, начальника посреди сих Михаила содела, всеблаженным причастием просвещаема и умными богоначалия облистаема. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, пение святое, со престолы и начало, и силами, и властьми, и священными господствы, возглашаешь и Троице, преславне Михаиле, спасая ны поющие тя. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, величаем всех Творца же и Господа, за благоутробие давшего, об хранение величайшее и необоримы стену и забрало Михаила нам, святозарного архистратига.
слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мысленно, Дево, Твоего Рождества преславное, сказываше древле, священно явленный, Духом гору пресенную, видите яснейше, из нея же святый прииде Бог воплощаем. Нечестивые не узрят славы Твоей, Христе, но мы Тя единородне, отеческие славы сияние Божества, от ночи утреннейще, воспеваем Тя человеколюбче. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, явился еси предводящий древнего Израиля по велениям сущего из Иакова, человеком явлшегося дебельством тела, Михаиле бестелесный, ангелов архистратиже. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, невещественным и сияние обожаем присно, причастием богоначальным, и нам о сияние святодательное подаваеши, первоангеле преславно удивляем. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, украсися благодатью божественный Твой храм, в той бо пришед, врачест, пучину Его показал еси Михаиле первоангеле и страстей потребителя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Умных ангелов Тя показа Бог Высшую, вселився в Твоя ложесна, чистая, всенепорочная, Его же моли всегда ущедрить и поющие Тя. Возопи прообразуя погребение тридневное пророк Иона, в ките моляся, отли избави мя Иисусе, Царю сил. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас. Радуется верных множество, благохвалящее Тя, и славится святого Слова, совокуплющего земные со ангелы Михаиле, своею благостью. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, воинство Израилева спасло еси, являяся и божественное подая повеление архистратиже, враги низложил еси, и в конец сия истребил еси. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, яко видите Иисус Навин, поклонися, вопросив честного Твоего и святого имени, начальниче ангелов, благовением и страхом держим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Блаженні люди, и присно блажащие Тя, блаженная, я же Бога блаженного рошая, земные за милосердие, незреченным единением обожившего. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, архистратиже Божий, служителю божественной славы, ангелов начальниче, человеком наставниче, полезное нам проси и велию милость, яко бесплотных архистратих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Реклися человеколюбче в писаниях Твоих, множеству радуватися ангелов на небеси, от человеца едином кающимся бессмертне, тем же мы, и же в беззакониях, безгрешне едине сердцевече, тя молите всегда дерзаем, яко благоутробного, ущедрите и не спаслати, недостойным умиление, владыко, подая нам прощение, о всех бо нас молится тебе, бесплотных архистратих. Спаси во огни аврамские твои отроки, и халдеи убив, я же правда праведно уловляше, припятый Господи Боже, Отец наших, благословен еси. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, усмотрив Даниил виде, куп настояще тя блаженне, и умудряюще того в ховаре видение, ежевиде, говорили молнии зрачне, Михаила чиноначальника тому являюща. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, ангелов наставники, боговидные, святоносные Михаила и Гавриила, наши благие утешители и предстатели и хранители, восхвалим верою велигласно. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, красен и всеблаголепен, и боговиден сый, вождь, паче ума невещественных духов был еси, Михаиле святозарнейше, сними убо о всех нас, молися. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ума великого истинно слово, пресносущное Дево, в тя неизваголено и страшно вселившеся видя. Возопи Гавриил архангел, радуйся престоле высочайшего благословенная. Избавителю всех всесильне, посреди пламени благочествовавшее снисшед орожение,
просил еси и научил еси пети, вся дела благословите поте Господа. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, мысленных, бестелесных, чиноначальник, молитвенник человеков, спасителен, божествен Божий служитель Михаиле, показался еси, пая непрестанно, вся дела благословите поте Господа. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, светильника два всесветлая, Михаиле и Гаврииле, архангели, три светлого божества сияньми, тварь просвещающие, лютых мглу отгоняйте. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, яко добрые кормчи архангели, ко пристанищу божественные воли, душевный корабль мой спасайте, от бури грехов падши и бедствующие. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Невесто Краситель, Божественный Архангел, представ, приглашаше тебе, еже радуйся, невесто Божия безневестная, ангелов славу и человеков спасение и ограждение. Ева, убо недугом преслушание, клятву вселила есть, ты же Дева Богородица, прозябением чревоношения, мирови благословение процвела еси, тем тя все величаем. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, все благолепие Твоего Архангеле, Божественного Храма, осияющее святозарным Твоим присутствием, чудес молнии спущает и тьмы недугов всегда отгоняет божественную благодатью. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, яко супруг красен и лепотен суще, владычним повелением сущим на земли служите архангели, от лютых изымающе, и всем просвещение посылающее спасительное божественным духом. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, днесь радуется с нами бестелесней божественней уми, воспеваемо видяще сего от всех великого и светлого архистратига, и любовью с нами празднует жизнодавца величающее. Святый архистратиже Михаиле, моли Бога о нас, Божественная Двоица и Святозарна, Архангеле Михаиле всечестне и Гаврииле препрославленне, Троице честней предстояще, при грешении вины и муки хвалище вас избавите. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Глас тебе, Божественного Гавриила, приносим радостно и взываем, радуйся, раю, древо посреди жизни, имея и пречистая, преславное слово палату, радуйся, дева всенепорочная. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, як уже древле погрузил еси реки бесчинное шествие и шумение, архистратиже славы, тако и ныне архангеле, языков гордыню и демонов свирепство потреби, яко да подолгу тя чтим в песнях достойно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Почитают Рождество Твое бесплотных чини, радости боземная Ты наполнила еси едино, тем тя всенепорочную верней славим, в пениях славословяще, свет босущим во тьме воссияло еси, яко утренний воссиявший день.